0: В эфире программа «Свеча веры».
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире выпуск христианских новостей. У микрофона Алексей Мюллер. Сначала коротко о главных событиях. В Индии проверяют финансирование христианских миссий и готовят ужесточение закона. Большинство евангельских христиан в Британии настороженно относятся к христианскому национализму. В США анонсировали национальное молитвенное служение. А фильм «Jesus Freaks» рассказывает о вере и внутреннем кризисе современного поколения. Подробнее об этом. Власти Индии одновременно усиливают контроль за иностранным финансированием и расследуют возможные нарушения, связанные с христианскими организациями. Эти процессы вызывают обеспокоенность у религиозных лидеров и правозащитников, которые говорят о рисках для гражданского общества и свободы вероисповедания, сообщает христианский мегапортал InVictory. В стране обсуждается новый законопроект, который может значительно ужесточить контроль над иностранным финансированием некоммерческих и религиозных организаций. Поправки к закону, внесенные в парламент в марте этого года, предусматривают возможность передачи государству активов организаций, если их регистрация аннулируется или не будет продлена. Христианские лидеры, а также представители других религиозных и общественных организаций резко раскритиковали инициативу. По их словам, закон может позволить государству брать под контроль школы, больницы и благотворительные учреждения, созданные на пожертвования без достаточных юридических процедур. Представители церкви отмечают, что большинство лишений лицензий в последние годы связано не с мошенничеством, а с техническими нарушениями. При этом, по данным правозащитников, значительная часть организаций, потерявших право на иностранное финансирование, связано с христианскими инициативами. В Великобритании опубликовано новое исследование, которое показывает отношение евангельских христиан к политике, обществу и так называемому христианскому национализму. Опрос провел Evangelical Alliance UK. Согласно данным исследования, большинство евангельских верующих считают, что христианство сыграло важную роль в формировании страны. 85% опрошенных уверены, что именно христианские ценности помогли сформировать демократию и политическую культуру Великобритании, сообщает InVictory со ссылкой на Evangelical Focus. Почти 94% респондентов согласны с тем, что у христиан есть данная Богом ответственность влиять на общество, участвовать в обсуждении важных вопросов и вносить свой вклад в развитие страны. Эта позиция, как отмечают исследователи, уходит корнями в историю, когда верующие активно выступали за социальные реформы и моральные изменения. Отдельное внимание в исследовании уделено отношению к христианскому национализму, идеи, которая соединяет религию и политическую власть. Несмотря на то, что половина респондентов считает, что христианство должно иметь более заметное влияние в политике и обществе по сравнению с другими религиями, большинство все же настороженно относится к таким тенденциям. 64% опрошенных заявили, что их беспокоит рост христианского национализма. В США 17 мая готовится крупное религиозное событие. На Национальной аллее в Вашингтоне пройдет масштабная встреча под названием Ready Decade 250. Организаторы ожидают тысячи участников со всей страны. Главная цель – призвать американцев вновь обратиться к Богу накануне 250-летия основания США. Мероприятие станет частью общенационального празднования, посвященного годовщине подписания Декларации независимости. Программа рассчитана на целый день. Утром участники соберутся на молитву у здания Капитолия, а завершится все вечерним концертом с музыкой и выступлениями. Пастор Роберт Джеффрес из Первой Баптистской Церкви в Техасе сравнил предстоящее событие с известной христианской конференцией, которая собрала более 80 тысяч молодых людей и стала важной частью движения Jesus Movement. Тогда проповедовал известный евангелист Билли Грэм. По мнению Джеффреса, новое мероприятие может быть не менее масштабным. Новый христианский фильм «Jesus Freaks» с участием Кевина Сорбо, известного христианам по циклу «Бог не умер», пытается ответить на растущее духовное недовольство среди молодых людей и вновь привлечь внимание к теме духовного пробуждения. Картина, снятая режиссером Ниной Мэй, основана на реальных событиях и рассказывает историю молодой пары, чьи жизни радикально меняются во время движения Иисуса в 70-х годах, сообщает христианский мегапортал «Invictory» со ссылкой на The Christian Post. В отличие от многих подобных фильмов, действие перенесено с привычной Калифорнии в восточное побережье США, во Флориду. Сейчас фильм уже доступен для просмотра на платформе Faith Channel. По прогнозам синоптиков, в Эстонии облачная с кратковременными дождями погода. В некоторых местах возможны дожди с грозами. В Северной Эстонии осадки будут более интенсивными. Ветер от 2 до 8 метров в секунду, температура воздуха от 5 до 15 градусов тепла. В последующие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается температура воздуха от 13 до 19 градусов тепла, в Южной Эстонии до плюс 25 градусов. На этом у меня все. Я рассказал обо всех ключевых новостях на сегодня. С вами был Алексей Мюллер. Я желаю вам благословенной трудовой недели.
2: Представляем вашему вниманию чтение книги Библии. Ветхий Завет. Книга «Плач Иеремии», глава 5. «Вспомни, Господи, что над нами совершилось. Призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши, как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги. Нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Протягиваем руку к египтянам, к ассирийцам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью для жизни, от меча, в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев не уважены. Юношей берут к жерновам, и дети падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего. Хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей. Горе нам, что мы согрешили. Оттого-то изнывает сердце наше, оттого померкли глаза наши, оттого, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол Твой в род и род. Почему совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?
3: Теперь обратимся к Новому Завету.
2: Евангелие от Марка, глава 5. Когда Иисус снова переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и очень просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истратила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хоть к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обернулся в народе и сказал: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Ученики сказали Ему: «Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко Мне?» Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

0: «Слово к молитве на каждый день». Словом делится епископ церкви ЕХБ Казахстана Франц Тиссен.
1: Мир вам, дорогие братья и сестры! Нашему вниманию предлагаю Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. Речь идет о нашем Господе. Итак, «Отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, а вечером оставался там один». Оставаясь в школе Иисуса, учась у Него общение с Отцом Небесным, наблюдая, вникая в те места Писания, которые говорят о молитве Господа, мы продолжаем учиться правильно молиться. И я обратил внимание, что у Иисуса были особые места для молитвы. Ну, например, Евангелие от Марка, 1:35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Подобное место, Евангелие от Луки, 5:16. «Он уходил в пустынные места, и там молился». В Евангелии от Луки 6:12 мы читаем: «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Давайте обратим внимание, что побуждало Иисуса уходить в эти места. Не потому, что это была пустыня или гора. На наши тексты Писания говорят о том, что Иисус искал уединенного общения с Отцом. Он удалился от людей, он шел в пустынные места, он уходил туда, написано, он поднимался на гору, он отпустил народ. И мы читаем: «Он зашел на гору помолиться наедине и оставался там один». Он был один на один с Отцом. Это были места, где никто не мешал, не отвлекал, не перебивал, не торопил. Господь и Его Отец один на один, лицом к лицу. Братья и сестры, хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание на важность уединенной молитвы. Когда мы один на один с Небесным Отцом, у нас есть время услышать то, что говорит Отец. Некоторые даже не думают об этом, и поэтому не ждут, чтобы Отец что-то сказал. Один на один мы можем излить все сердце без страха, что будем кем-то непоняты. В уединенной молитве у нас есть время сказать все. Уединенная молитва обращена к Богу и только к Нему. Там нет людей. В уединенной молитве человек не думает о том, как он молится. У него нет искушения произвести впечатление на людей. Он поглощен тем, о чем он молится. Он говорит с Богом. Конечно, очень важна молитва вслух, например, в Доме Божьем, среди народа Божия. Особо ценна эта молитва в семейном круге. Иисус учил о силе молитвы, когда двое или трое согласятся просить о чем в молитве с верой. Он говорил: «Будет им». Все это ценно и важно. Но если мы не практикуем уединенную молитву, если нас не влечет в это общение, мы не растем в молитве. Человек есть то, что он есть один на один с Богом. У меня вопрос. Вы практикуете уединенную молитву? Молитву один на один с Отцом Небесным? Я спросил как-то одного молодого брата, христианина из многодетной семьи, есть ли у него место в доме, где он может быть в молитве один на один, затворив дверь. Он сказал: «Нет, У нас даже дверей нет. Вот входная дверь, а в каждой комнате нету дверей, одни занавески. Я, говорит, пробовал. Только встану на молитву. Слышу, кто-то идет. Быстро вскакиваю, а то подумают, что я вот такой святой. И как-то неудобно, говорит. То же самое сказала мне его сестра. Я поговорил с их отцом. Он тоже мучился. Я сказал: наведите порядок. Это же ответственность родителей — помочь детям иметь место для уединенной молитвы. Согласуйте время и скажите: в это время туда никто не заходит. Там сынок наш молится, или доченька молится, или мама, или папа. Сделайте это возможным. Один мальчик нашел возможность молиться один на один следующим образом. В доме у них тоже не было таких мест. И он с улицы по лестнице залазил на чердак дома, а потом затягивал лестницу наверх. Там он был один на один, и никто не мог подняться. Ему там никто не мешал. Братья и сестры, будем искать возможности молиться один на один в комнате. Может быть, нужно уйти в поле, в горы, в сад, в лес, когда у нас есть живое общение, живая связь с Богом один на один, тогда мы молимся и в семье, тогда мы молимся и в церкви. Помоги нам, Господь, будем молиться.
0: Слово к молитве на каждый день. Словом делился епископ церкви ЕХБ Казахстана Франц Тиссен.

0: Дорогие друзья, программа «Свеча веры» заканчивается. Наш адрес: город Нарва, улица Крингольми, 38А, М1.
1: Номер телефона Нарвской студии 51 99 90 90. Номер также активен в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram.